0: Не кера рора сифау. Та и насас.
1: Фэн Шэ Ли. Фэн Шэ Ли, ра ха чё со. Ра ха чё ю а, га шип чё чё.
0: Ян хар чё со.
1: Ян хар чё со сэ. Ша гэ хэн хэн сэ, чё зэ ни сэ гэ сэ. Га ни хо мэ ду ра гэ шэн гэ ю бэ.
0: Не чё лэп гэ сэ мэ.
1: Ра гэ ни ло гэ ду а. Ту дэ ми лэ мам бэ дэ гэ.
0: О. Жэ. На ни лэм дан чё. Ни лэм на лэ. Fung du da fung qing ge. Si, nga nyok zhi ji gu le jing lan jie. Nga ne lung ge, dong jia xue sai wo me zhou sam qiu.
1: Fung Shi Li, nga wo ni xip qi zhuo qiu a. Nian nian ga na sai xip qi ku ge. Nian ka zhi qi na sam qiu.
0: Jie zhi sam gu yue zhe.
1: 你让谁哦？俺这他们看不起那爹我是吧？今晚你冷不冷死他？